0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы в прошлый раз говорили о том, какими благодарными мы должны быть Богу за то, что Он создал нас, за то, что Он любит нас, за то, что Он поселил нас на этой земле для того, чтобы мы могли найти Его и иметь общение с Ним через Сына Его Иисуса Христа. Все люди — это творение Божие, а потому мы должны всех их почитать и уважать, даже самых бедных, самых слабых, самых малых, самых необразованных. Пусть же дети, богатые, не презирают детей бедных. Пусть те, кто воспитан и образован, не презирают тех, кто не таков. Пусть тот, кто одной расы, не презирает того, кто принадлежит к другой расе. И пусть тот, кто красив, не презирает того, кто некрасив. Перед Богом все люди равны, все взяты из праха, и всем предоставлена одинаковая возможность возвратиться к Богу через жертву Его Сына и стать Его чадом. Каждый человек — творение Божие, как бы низко он ни пал, какой бы он ни был презренный. Такой взгляд внушает уважение к людям, побуждает служить им, вызывает подвиг самоотвержения, направляет миссионеров к самым грубым народам, дает им мужество с опасностью для жизни идти и проповедовать им святое Евангелие. Вы знаете, что такое Евангелие? Евангелие — это благая весть, то есть добрая, радостная весть о том, что Бог послал в мир Спасителя, чтобы всякий, любящий Его и принимающий Его, мог иметь жизнь вечную. Как же нам не уважать и не почитать всех людей, если Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного? Разве все мы не члены одной семьи? Разве у всех нас не тот же праотец Адам? Апостол Павел говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Да, все люди в известном смысле братья между собою, и, следовательно, мы обязаны любить всех людей как братьев и так, как возлюбил их сам Бог. Все люди имеют право на то, чтобы к ним относились с уважением и с братской любовью. Нужно любить всех людей как братьев, даже и тогда, когда они не нашей народности и не нашей веры. Ведь патриотизм состоит не в том, чтобы ненавидеть иноземцев, и религия не в том, чтобы преследовать тех, кто не разделяет наших религиозных убеждений. Послушайте, какой прекрасный ответ дал английский посланник королю Людовику XIV много веков назад. Он прибыл во Францию просить от имени своей королевы возвратить свободу протестантам, которых этот несправедливый монарх отправлял на галеры. «Что сказала бы английская королева, — ответил ему Людовик, — если бы я попросил ее об освобождении всех узников, заключенных в ее тюрьме?» «Государь, — ответил посланник, — она тотчас же бы исполнила вашу просьбу, если бы вы просили за них, как за своих братьев».

Но возвратимся к нашему прародителю. Пред сотворением человека Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всею землею». Да никто никогда не был так богат, как первый человек. Вся земля принадлежала ему одному, со всеми стадами, со всеми лесами, со всеми ее сокровищами. А между тем Адам не был вполне счастлив. Он скучал. И не потому, что у него не было дела, напротив, он был очень занят, обозревая и устраивая свои обширные владения, но он был совершенно одинок на земле. Счастье жить одному, как Робинзон Крузо, на своем острове, есть мечта, пленяющая многих в наши годы, которую некоторые из вас пробовали даже осуществить, убегая в один прекрасный день из родительского дома. Но мечта эта, переходя в действительность, вместо ожидаемого счастья, приносит только скорбь и страдания. «Нехорошо быть человеку одному», — сказал Господь. Адам первый испытал это. Правда, он уже успел освоиться с некоторыми животными. Думаю даже, что у него могли быть и друзья среди животных, среди собак, лошадей и других животных обширного царства. Но как он ни старался заговорить с ними, они не отвечали ему. Однажды он осмотрел всех животных, но ни одно из них не походило на него, а некоторые из них могли даже внушать ему, пожалуй, и страх, например, своим громадным ростом, как слон, или своим свирепым видом, как тигры и львы. И вот в своей бесконечной благости Господь решил дать первому человеку друга. «Сотворим помощника, соответственного ему», — сказал Господь. И в то время, как Адам спал, — рассказывает Библия, — Бог взял одно из ребер его и создал из него женщину. Увидев ее, Адам радостно воскликнул: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Библейское повествование о сотворении женщины показывает нам, что женщина одинакового происхождения с мужчиной, и что она не ниже его, как думали многие народы, и как думают некоторые еще и теперь. Это ложное убеждение было источником возмутительной несправедливости в отношении к женщине. Жестоко злоупотребляя своей силою, мужчина обращался с нею как с вьючным животным или как с рабыней. В некоторых странах женщина исполняет самые тяжелые работы, между тем, как ее властелин, или, вернее, ее притеснитель, забавляется охотою или же спокойно покуривает свою трубку. Знаете ли, как один знаменитый проповедник объяснял, для чего Господь сотворил жену из ребра мужа? Господь взял ее возле сердца мужа, для того, чтобы он любил ее, возле его руки, для того, чтобы он оберегал и защищал ее. Мне очень нравится такое объяснение. А потому вы, мальчики, которые слушаете меня, не воображайте, что если вы сильнее девочек, то и превосходите их своей природой. Если у вас есть такая нелепая мысль, выбросьте ее из головы. Напротив, я даже думаю, что во многом они бывают превосходнее вас. Например, на занятиях, в школе. Кто лучше знает свои уроки, кто более прилежно приготовляет их, кто слушает более внимательно объяснения учителей, кто ведет себя лучше, во всяком случае не мальчики. Вам следует быть очень почтительными, очень вежливыми в отношении к женщинам, и к взрослым, и к маленьким. Тем более вы никогда не должны позволять себе обижать ваших сестер или ваших маленьких подруг или соучениц. Есть прекрасная китайская пословица, которую я очень прошу вас запомнить: «Не бей женщины даже и цветком». Теперь я обращаюсь к вам, молодые девушки. На страницах Священного Писания, где рассказывается о сотворении женщины, есть слово, на которое вы должны обратить особенное внимание, потому что в нем заключается все ваше призвание. Оно объясняет, для чего женщина вообще создана. Пред сотворением женщины Господь сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Помощника. Да, вот благородное призвание, для которого вы созданы. Готовьтесь же к вашему высокому призванию. Осуществляйте его. Старайтесь быть добрыми, снисходительными девушками, всегда готовыми услужить всякому в вашем доме. Помогайте вашей матери в заботах по хозяйству. Помогайте ей воспитывать ваших младших сестер и братьев. Помогайте вашим братьям хорошо вести себя, исправно приготовлять свои уроки, когда они вернутся из школы, а по утрам располагайте их повторять заданное.
Нельзя и представить себе, сколько вы можете оказать маленьких услуг, если только пожелаете. Иногда нам встречаются на улице совсем маленькие девочки, которые держат в руках маленького ребенка или толкают колясочку с братиком или сестричкой, в то время как мать идет за провизией. Другая, смотришь, девочка выходит из булочной, держа в руках большой хлеб, неся его домой, или кувшин молока из лавочки. Видела я также, иногда дети носили воду на коромысле или просто в руках, девочки, помогающие матери поливать огород или стирать белье. И вид таких маленьких озабоченных работниц наполнял мое сердце истинной радостью. Вот, говорила я про себя, маленькие девочки, которые рано начинают приготовляться к своему женскому призванию — быть помощницами. Это не унизительное, это очень высокое призвание. Впоследствии из них, наверное, выйдут мужественные, трудолюбивые женщины. Но, может быть, вы скажете, какой это скучный долг — вечно быть помощницами. Ах, как вы ошибаетесь! Напротив, это лучшее из всех призваний. Ничего нет более высокого, как служить, и служить охотно, во имя вашего Господа, с любовью, с веселым сердцем, и ничто другое не дает большего счастья человеку. В заключение скажу вам следующее. Служить — это обязанность всех нас, и мужчин, и женщин, и взрослых, и маленьких. И если мы не исполняем этой священной обязанности, если мы живем только для себя самих, для своего личного удовольствия или пользы, мы никогда не удостоимся похвалы, одобрения и награды от Господа. Он хочет, чтобы во имя Его мы служили нашим ближним. Приняв однажды спасение, которое предлагает Бог в Иисусе Христе, мы не можем не служить ближнему. Если мы не будем служить, Господь не скажет нам: «Добрый и верный раб», когда мы придем к Нему. Мы не потеряем спасение, но мы не получим награды. Не забывайте также и о том, что сказал Спаситель ученикам Своим, когда два сына Завидея, Яков и Иоанн, просили у Него первых мест в Царстве Божьем. «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, потому что и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих». Марка, 10 глава, 43 и 45 стихи.

Надин папа – благовестник. Помимо своей церкви, он совершает служение еще в нескольких группах христиан. Однажды Надя попросила папу взять ее с собой. «А трудностей не боишься?» – спросил он. «Мне приходится много ходить пешком». «Я же не маленькая», – улыбнулась Надя. «Мне уже 10 лет». Папа тоже улыбнулся. «Действительно, Надюша уже большая. Как быстро выросла младшая дочь». «Ну хорошо», – согласился он. «Я возьму тебя с собой. А что ты можешь делать?» «Я буду проповедовать. А ты?» «Я могу рассказать стихотворение, спеть. И еще мы с тобой вдвоем можем спеть». Надя доверчиво посмотрела отцу в глаза. «Хорошо», — согласился он. «Сегодня ложись спать пораньше. Утром я тебя разбужу». Вставать пришлось действительно очень рано. Где-то на востоке начало светлеть небо. Утренний туман постепенно рассеялся, когда папа и Надя шагали по накатанной полевой дороге. Мокрая от росы трава обдавала ноги холодными брызгами. С одной стороны стеной стояла еще не созревшая пшеница, с другой зеленел некошенный луг, а за ним росли молодые березки. Поеживаясь от утренней прохлады, Надя старалась не отставать от отца. Впереди был далекий путь, целых 12 километров. Когда над лесом поднялось большое красное солнце, Надя с папой прошли через поле. Тропинка повернула к лесной опушке. «Вот мы и прошли с тобой большую часть пути», — весело сказал папа. «А я совсем не устала», — радостно отозвалась Надя. Вдруг девочка резко остановилась и схватила отца за руку. «Папа, смотри», — испуганно прошептала она. Впереди по тропинке шел дикий кабан. Он не спеша направлялся в лес. Увидев людей, кабан в нерешительности остановился. У Нади замерло сердце. Она никогда не видела такого страшного животного. Он был похож на свинью, только намного больше, а шерсть длинная, вздыбленная. Впереди у него торчали белые клыки. Он был какой-то горбатый, страшный. Как тут не испугаешься? Но папа не испугался. «Не бойся, доченька, с нами Господь», — улыбнулся он и крепче сжал ее руку. Дикие кабаны ночью выходят в поле полакомиться пшеницей, а утром возвращаются в лес. Папа громко крикнул, и кабан, смешно вскидывая ноги, пустился в лес. «Папа, нам тоже надо туда идти?» — спросила Надя, показывая пальцем в ту сторону, где только что стоял кабан. «Да». «А если он выбежит из леса и нападет на нас?» «Нет, кабан не выбежит. Мы молились, и Господь нас сохранит. А теперь пойдем быстрее, чтобы не опоздать на собрание». Надя прибавила шагу. Когда они проходили то место, где стоял кабан, Надя стала боязливо озираться по сторонам. Но кабана нигде не было видно. «Вот мы почти и пришли», — обрадовал ее папа, когда впереди показались деревенские дома. Надя первый раз в Сосновке. Собрание проходило в скромном домике с низким потолком. Все разместились в маленькой комнате. С большим вниманием и со слезами верующие слушали проповедь о страдании Иисуса Христа. После проповеди Надя прочитала стихотворение, а потом они с папой спели свой любимый псалом. Девочка радовалась, что может трудиться в церкви, как и папа. После собрания никто не спешил домой. Одни задавали папе всякие вопросы, беседовали с ним. Другие попросили Надю еще спеть и прочитать стихи. Не стесняясь, Надя прочитала все стихи, какие знала, спела несколько песен. После обеда папа спросил: «Ну что, дочка, отдохнула? Нам надо еще посетить одного старичка на хуторе. Пойдешь?» «Конечно, пойду», — радостно сверкнула глазами Надя. Дорога на хутор пролегала через лес. К
куда утром убежал кабан. Шли долго. В лесу было прохладно и тихо. Надя устала и уже не задавала папе никаких вопросов. Наконец лес начал редеть. Впереди заблестела речка. «Вот перейдем через мостик и попадем прямо на хутор», — сказал папа. Идти оставалось совсем немного. За рекой они поднялись на пригорок и подошли к крайнему домику с облезлыми ставнями. Папа легонько толкнул дверь. Она грустно и протяжно скрипнула. Надя смело шагнула вслед за отцом. «Мир дому вашему!» — громко сказал он. «Приветствую вас, Иван Васильевич!» «С миром принимаю!» — отозвался старичок. Он сидел за столом у окна, старый, сгорбленный. Даже сидя, он опирался на крепкую палку. Надя с удивлением рассматривала дедушку. Его очки в широкой коричневой оправе были на переносице обмотаны тряпочкой. Сквозь стекла на девочку смотрели неестественно большие глаза. Надя догадалась, что их так увеличивают очень толстые стекла. И даже такие очки дедушке мало помогали. Он почти не видел, но папу узнал сразу. «Вот радость-то какая!» — заулыбался он беззубым ртом. «Милостив Господь, слава Ему! Дождался я тебя!» Когда папа сказал, что пришел с дочкой, дедушка еще больше обрадовался. Жизнерадостный старичок много говорил об Иисусе Христе, своем Спасителе. Рассказывал, как Господь заботится о нем, посылает все необходимое. Надя слушала дедушку и с интересом рассматривала его нехитрое жилье. Папа спрашивал у дедушки о самочувствии, о его трудностях. Надя удивлялась тому, что этот немощный старичок был всем доволен. Он добродушно рассказывал, как Господь его благословляет, хранит, как располагает к нему соседей. «Слава Богу, у меня есть Библия», — положил он сухую руку на большую толстую книгу. «Через нее Господь беседует со мной, вразумляет». Надя впервые видела такую большую Библию. «Самое главное», — продолжал старичок, — «у меня есть Господь, Он спас меня. Я каждый день жду, когда Он заберет меня к себе. Жаль только, что на нашем хуторе людей не интересует спасение души». За беседой время пролетело быстро. Надя прочитала дедушке несколько стихов, 22-й псалом Давида. Вместе с папой они спели, а потом все вместе помолились. Пока папа ходил к роднику за водой, Надя тщательно подмела комнату, вытерла пыль. А дедушка все рассказывал и рассказывал Наде о том, как милостив к нему Господь. Особенно запомнился Наде один случай, который произошел с дедушкой прошлой осенью. Как-то поздно вечером он услышал непонятный шум в огороде. Там росла картошка, свекла, морковь. Дедушка вначале подумал, что чьи-то коровы забрели к нему на огород. Но было уже темно, и коровы в это время не могли ходить. Дедушка хотел было выйти, да не решился. Глаза все равно не видят. Он подошел к окну, прислушался. Кто-то ходил по огороду. «Что я сделаю?» — подумал он. «Ничего, только Господь может защитить меня». И дедушка стал молиться. Вдруг послышался рев двигателей. С горки как раз мимо огорода ехали мотоциклисты. Когда они умчались, на огороде стало тихо. Утром дедушка пошел посмотреть, что творилось на огороде ночью. Перед его глазами предстала невзрачная картина. Некоторые грядки были перерыты, потоптаны, картошка частично выкопана, свекла тоже.
кабаны приходили, догадался дедушка, разглядывая, как напроказничали ночные гости. Как хорошо, что мотоциклисты напугали их. Это Господь так устроил. Кабаны испугались рева моторов и убежали в лес. Дедушка радовался, что Господь услышал его молитву и сохранил урожай, что звери не успели испортить весь огород. Надя уже знала, как выглядят эти дикие животные. На прощание дедушка попросил гостей спеть псалом, который он сильно любил. «Мой в небе край родной, мой в небе дом». А потом папа с Надей отправились домой. Солнце уже почти спряталось за лесом, когда они подходили к железнодорожной станции. Электричку ждали недолго. Надя села возле окна и сразу почувствовала, как устали ноги. Она положила голову папе на колени и подумала: «Папа так много ходит пешком и сильно устает. Наверное, служение Богу без усталости не бывает».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня разговор у нас пойдет о четвертой главе этого послания. В свое время мы с вами изучали послание к римлянам, о котором можно сказать, что оно являет нам необходимость христианской веры. Что же касается послания к евреям, то оно демонстрирует читателям превосходство этой веры. Данная мысль прослеживается на протяжении всего послания и выражается в использовании сравнительной степени «лучше», которая встречается в этом произведении несколько десятков раз. Мы уже убедились, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Автор показал, что Христос стоит выше ангелов и пророков. Он продемонстрировал, что Христос стоит выше Моисея. А здесь, в четвертой главе, разговор пойдет о том, что Христос исполняет гораздо более важную роль, нежели была отведена Иисусу Навину в ветхозаветные времена. Моисей вывел детей Израиля из Египта, однако он не смог ввести их в Ханаан. Иисус Навин ввел евреев в землю Ханаана, однако он все равно не смог дать им покой. Как мы с вами увидим далее. Действительно, многие дети Израиля так никогда и не сумели найти покой в земле обетованной, потому что они так и не смогли по-настоящему овладеть этой страной. Мир, плоть и сатана украли у них многие благословения, которые Бог приготовил для них в той земле. И мы с вами тоже живем в нечестивом и порочном мире. Этот мир крайне враждебен по отношению к Божьей благодати и ко всем верующим. Но, к сожалению, многие из нас пока что еще не сумели убедиться в этом на собственном опыте. Поэтому нам даются на этот счет ясные и суровые предостережения. Прочтем стихи с 1 по 3. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира». Здесь автор обсуждает покой спасения, покой, наступающий тогда, когда человек доверяется Христу как своему Спасителю. Поэтому позвольте мне задать вам один вопрос. Представьте себе, что вы знаете человека, который в свое время открыто исповедовал веру во Христа и который, по вашему искреннему убеждению, являлся возрожденным верующим. Но внезапно этот человек вдруг перестал жить христианской жизнью. Он начал поступать и идти по путям этого мира, прекратил ходить в церковь, перестал жертвовать на дело Господа и приостановил всякое участие в христианской жизни. Разве вы не подумали бы, что он потерял свое спасение? А теперь представьте себе, что вы сами оказались на месте этого человека. Разве вы не подумали бы в этом случае, что вы тоже утратили свое спасение? Если сейчас у вас мелькнула мысль, что все это убедило бы вас в том, что вы потеряли ваше спасение... Позвольте мне сказать вам, что где-то в отдаленных закоулках вашего сознания и в глубине вашего беспокойного сердца вы на самом деле не доверяетесь Христу в полной мере. Вы верите, что все ваши дела и поступки каким-то образом обеспечивают ваше спасение, что они каким-то образом добавляют вам уверенности в спасении. Но на самом деле это не так. Вы должны полностью доверять Христу. Друзья мои, не поймите меня превратно. Я верю, что если вы доверились Христу, вы будете делать все, перечисленное мною выше. Однако все эти дела не имеют ровным счетом никакого отношения к вашему спасению и покою этого спасения.
Поэтому задумайтесь, друзья мои, действительно ли вы вступили в этот покой? Прочтем 4 стих. «Ибо негде сказано о 7-м дне так: и почил Бог в день 7-й от всех дел своих». В данном случае идет речь о субботнем покое. Бог почил на 7-й день, и так был установлен день субботний. Однако сегодня мы с вами соблюдаем вовсе не субботу, потому что есть истинная суббота. И вопрос состоит в том, вступили ли мы в эту настоящую субботу? Знаете ли вы, что значит по-настоящему доверять в вашем спасении Христу? И только Ему одному? Не уповаете ли вы на что-то другое? Достаточно ли для вас Его одного? И вошли ли вы в Его покой? У меня есть один хороший знакомый, по происхождению он еврей, и с самого детства его воспитывали в строгом соответствии с канонами иудейских традиций. Так, например, он строго соблюдает субботний день, как это заповедано иудейским законом. Но его приверженность иудейским ценностям и традициям не мешает нам быть хорошими друзьями и хорошо проводить вместе время. Собственно, познакомились мы с ним на теннисном корте. Однажды после нескольких партий мы уселись на скамейке, и между нами завязался своего рода религиозный спор. Началось с того, что он спросил меня, соблюдаю ли я субботний день. Я, не задумываясь, ответил ему, что строго соблюдаю субботу. Зная о моих убеждениях и о том, что я пастор, он спросил, в какой именно день я соблюдаю субботу. Я сказал ему, что для меня суббота является воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и, конечно же, суббота. Он недоуменно уставился на меня, а я объяснил ему, что, согласно моему пониманию Священного Писания, и, в частности, послания к евреям, субботой для христиан является этот век благодати, в котором мы все живем. Ибо после того, как Христос умер на кресте и воскрес, Он вернулся на небеса и воссел одесную Бога. Он воссел на свой престол не потому, что утомился после своих трудов, но потому, что завершил наше с вами искупление. И сегодня Он предлагает нам обрести покой в Нем. А потому для меня субботой стал каждый день моей жизни, ибо я покоюсь во Христе. Мой друг не ожидал такого объяснения, однако нашелся и сказал, «Пожалуй, это даже лучше, чем иметь в качестве субботы только один день». И в этом я вполне согласен с ним. 7 дней недели — это суббота покоя во Христе. Далее прочтем 5 и 6 стихи. «И еще здесь не войдут в покой мой, и так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность». Именно неверие обкрадывает нас и лишает нас покоя спасения, и лишает нас того удовлетворения и тех благословений, которые Бог может дать нам. Ибо этот покой, который Он желает нам дать, поистине удивителен. И теперь прочтем 7 стих. «И еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Пожалуйста, заметьте для себя это слово «ныне». Бог не говорит «завтра», Он говорит «ныне». Сегодня — это день, предназначенный для нас с вами. Сейчас, где бы вы ни были, посмотрите на свои часы. Который теперь час? Так вот, сколько бы времени ни показывали сейчас ваши часы, для вас это время спасения. И прямо сейчас вы можете довериться Христу, чтобы Он спас вас. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Далее прочитаем 8 стих. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне,
имя Иешуа, как звучит по-еврейски имя Иисуса Навина, переводится «Спаситель». Греческое имя Иисус, которое мы встречаем в Новом Завете, также имеет значение «Спаситель». Когда Иисус Навин состарился и уже не мог вести за собой израильский народ, все еще оставались необъятные территории обетованной земли, которые Израилю только предстояло завоевать. Народ Израиля не сумел воспользоваться всеми теми благословениями, которые Бог приготовил для них. Иисус Навин не сумел обеспечить для них всех этих благословений. Но, друзья мои, если вы доверяете Иисусу Христу, Он может помочь вам вступить в сегодняшний Ханаан, в котором вы найдете истинные плоды благословения, а также радость для вашей жизни. И поверьте, мне трудно даже выразить, насколько мы нуждаемся во всем этом сегодня. А что лишает нас всего этого? Наше собственное неверие. Прочтем 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Здесь автор смотрит в далекое будущее, когда все Божьи люди обретут, наконец, небесный покой. Небеса будут местом истинного удовлетворения, подлинной радости и невообразимых благословений, ибо для народа Божия еще остается субботство. Прочтем 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Нам не следует думать, что когда Бог почил на седьмой день, Он уселся и сказал: «Я устал и обессилел после своих шестидневных трудов. Я трудился, не покладая рук, с утра и до позднего вечера, и у меня больше нет сил. Поэтому я намереваюсь сесть на свой престол и отдыхать». Нет, нет, друзья мои, вовсе не эта мысль скрывается за словом «покой». Идея, которая подразумевается здесь, — это покой полноты и завершенности. Творение было завершено. С тех самых пор Бог уже больше не занимается делом сотворения. Он создал ровно столько атомов этой вселенной, сколько ему было необходимо. Он сотворил их все одновременно, и с тех пор уже более не было сотворено ни одного. Конечно, после этого во Вселенной произошло много событий, изменений, но это все те же самые сотворенные изначально атомы. То есть мы с вами живем во Вселенной, процесс творения в которой уже завершен. Правда, здесь я, пожалуй, должен сделать оговорку, сказав, что еще есть новое творение, которое является в данном случае исключением. Новое творение началось на вершине Голгофы и продолжилось в день Пятидесятницы. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 17 стихе 5 главы. Дети Божьи являются единственным творением, которое Бог совершает сегодня посредством веры во Христа. И есть покой, который Он обещал своему новому творению. Но даже и в этом творении Бог почил, отстранившись от своих трудов, ибо Он закончил все. Поэтому нам не потребуется даже пошевелить пальцем, чтобы сделать что-то для этого спасения. Ибо не будет ли

нашу праведность, потому что на самом деле у нас нет никакой праведности, как мы читаем в послании к римлянам в 10 стихе 3 главы. А поскольку среди людей нет и не может быть необходимой праведности, Он сам протягивает нам уже совершенное спасение, которое мы можем взять или отвергнуть. Но когда мы все-таки доверяемся Христу, мы становимся новым творением в Нем, и Бог обещает нам в будущем небесный покой. Однако, друзья мои, Он хочет, чтобы мы радовались уже сейчас. Как кто-то сказал, дорога на небеса уже приносит небесную радость. Иными словами, мы должны чувствовать радость от этой жизни. Именно об этом говорит здесь автор. Поскольку мы являемся чадами Бога, мы будем радоваться в надежде, твердо стоя до конца. К сожалению, со стороны порой нелегко сказать, действительно ли люди в наших церквях по-настоящему спасены. Некоторые из них выглядят и ведут себя так, словно их с самого младенчества поили одним лимонным соком, а они и не радуются во Христе. Являетесь ли вы, друзья, радующимися христианами? Вы сможете узнать, что единственный способ, как добиться этого, это изучать Слово Божие и верить в Него. Как много христиан сегодня, как много прихожан в современных церквях сегодня действительно занимаются изучением Божьего Слова. Послание к евреям сообщает нам, что Слово Божье живо и действенно. Конечно, это говорится о Господе Иисусе Христе, но в то же самое время эти слова вполне относятся и к записанному Слову Бога. Поэтому единственный способ, как мы с вами можем приблизиться к живому Слову, это сохранять близость с Его записанным Словом. Далее прочтем 11 стих. «Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Я думаю, что наивысшее удовлетворение, которое только может испытывать Божий человек, состоит в сознании того, что он сам и его жизнь находятся в полном согласии с волей Бога, что он исполняет дело Бога, доверяясь и просто покоясь в нем. Это самое славное состояние, к которому Бог хочет, чтобы мы все пришли. Иллюстрацию этого покоя мы с вами видим на примере двух сестер, Марии и Марфы, о которых читаем в 10 главе Евангелия от Луки. Одна из сестер, Мария, сделала именно то, чего хотел бы Господь. Она уселась у ног Иисуса. А в это самое время ее сестра Марфа хлопотала на кухне со всеми кастрюлями и сковородками. Марфа хотела послужить Христу. Однако она не знала, что такое истинный покой. А Мария просто сидела у ног Иисуса, ничего не делая, потому что она уже сделала свое главное дело. И мы тоже должны научиться находить удовлетворение в том, что мы пребываем у ног Иисуса. И для этого мы должны постараться войти в покой оный. Кто-то спросит: «Но разве не странно, что нужно стараться и прикладывать усилия, чтобы войти в покой?» Да, друзья мои, это напоминает мне один каламбур, который звучит так: «Я готов на все, чтобы в моем доме царил мир, и я добьюсь этого мира, даже если ради этого мне придется начать войну». Война ради мира? Это звучит как противоречие. Однако в этом есть и доля истины. Позвольте мне сказать вам, что прежде, чем вы сможете обрести мир, вам необходимо выиграть битву. Поэтому автор говорит здесь: «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». В этом мире есть одна единственная вещь, которая способна лишить нас этого покоя. Я говорю о нашем с вами неверии. Причем, друзья мои, неверие не только лишает нас Божьих благословений, но и вводит нас в другие грехи. Грехом народа Израиля было их неверие, за что Бог был чрезвычайно разгневан на

твой народ, ибо все они слышали его и продолжали пребывать в неверии. Они имели достаточно веры для того, чтобы выйти из Египта, но ее хватило только на это. Мы с вами часто не осознаем, что сомнения в нашем Боге являются столь же серьезным грехом, как и иные грехи. Фактически неверие и сомнения относятся к категории наихудших грехов, потому что они ведут к другим грехам. Их главным грехом был их грех неверия. И, к сожалению, есть много христиан, которые точно так же все еще поступают и идут по путям мира. Они не знают, что это значит по-настоящему довериться Христу и жить в полной вере и уповании на Него. Поэтому с того самого дня, как я сложил с себя пасторские обязанности и ушел на пенсию, я непрерывно молюсь: «Боже, помоги мне больше доверять Тебе». Я был пастором в течение 40 лет, и, откровенно говоря, когда я оглядываюсь назад, я вынужден признать, что мне хотелось бы, чтобы я доверял Ему больше. Много раз в своей жизни я был напуган и полон неверия. Я уже говорил вам, что, на мой взгляд, самым большим грехом в моей жизни являлся грех неверия. По крайней мере, именно это более всего остального уводит или уводило меня от Бога. Оглядываясь на все прошедшие годы моего служения, я осознаю, что я не доверял Богу так, как мне следовало бы доверять Ему. И сегодня есть нечто, чего мне хочется более всего остального, а именно в полной мере верить и уповать на Господа. Я хочу полностью посвятить Ему мою жизнь, верить все в Его руки и положиться на Него. Поэтому сегодня я хотел бы просто выпустить руль из своих рук и довериться Ему, ибо Он действительно заслуживает нашего доверия. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.